0: Canal San Roque Radio, 89.6 FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».